0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: nanok FM 100 megahertz

0: Nanoq FM Bilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Илисимавиук нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарруит сипаарусарнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккасусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиук 2011 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наггаткиалликкут паасисақарнарруит
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ilise Mavio, Nanoq Media Group, Internet Rasslutillu, Kanale Rauhut, Sibaru Sannerassasutit. Udiv med 1500 kroner, siden I lavede uge Sibaru Dasar, er blevet kodang i nok TV-kanalet, Kanoq Amalatikisut, Beginneritit, Imaluni, Internet Tipsuk, Kasuza, Sosler, Dukas, Simaneritit, Baser Rannau, Zuguit, Nanoq Media, Atavio, 2019-11, Sianerslutit, Imaluni, Nanoq Media, Nekatki, Elikud, Baser Rannau,
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Radio Gud bidder os af os i års uppid. Basis sutisen ikke imalunit arisusen ikke. Inu passuan nu til at matte os uppid. Imalunit til de ferrafit ni tattak os uppiu. Så vi drar nikken ellu mod til at nærit. Radio Gud til nissen nyt. Basis sutisen ikke. Ikke usavet tigit.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: Den rejser.
5: En, to, tre, fire.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Дэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит дэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
0: Nanoq FM.